местные менты, они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай, вот развлекается супруга, ты уж не серчай, папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила, кто? Муа?

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета».
1: «Комета».
2: 92,6.

Всем привет! С вами Александр Добронравов. Желаю всем слушателям радио «Комета FM» здоровья, благополучия, успехов и много новой хорошей музыки.

Доброе утро. Займите исходное положение для выполнения первого упражнения. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Расслабьте мышцы. Выдохните. Руки согнуть к плечам. Отвести назад. Вперед. Опустить.

Последний раз. Достаточно. Соедините ноги. А теперь ходьба. Внимание. Шагом марш.

закончить. Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение. Рывки руками назад. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку поднимите вверх. Правую отведите назад. Рывки руками начали. Раз.

Помойте руки, потрясите кистями. Еще. Достаточно. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны со скольжением рукой по ноге вниз и переведением другой за голову. Сейчас у вас ноги должны быть вместе, руки опущены. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся вправо. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение выполняем без гантелей. Соедините ноги. Руки переведите на пояс. Поднимание ноги вперед, попеременно то левой, то правой. Левую ногу поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.

0: Радио «Комета». Радио «Комета».
1: Поехали!

0: Радио Комета. Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Радио Комета. 92.6.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить, мечтать, как

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.

0: месте.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука.

0: и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Радио «Комета» 92,6.

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: входит в двадцатку крупнейших городов России. Основан как сторожевая крепость для охраны южных рубежей российского государства в 1590 году, в царствование Федора Иоанновича. Люди жили на месте современного Саратова с древнейших времен, примерно с 20 века до нашей эры. Поселения то возрождались в период относительно стабильного государственного устройства, то исчезали без следа в период очередного прилива волн кочевых народов. Последний такой цикл перед основанием Саратова закончился в 1395-96 годах, в период нашествия Тамерлана, который разрушил Златоордынский город Увек. В следующие 200 лет редкое население было представлено ногайскими, а затем калмыкскими кочевьями, казаками и рыбловецкими артелями русских монастырей.
1: Путеводитель.
0: Саратов находится в 380 километрах от Тамбова и 370 от Волгограда. Город расположен на одном из берегов Волги. Теплоходом можно прибыть из Казани, Ярославля, Астрахани, Нижнего Новгорода, Самары и Тольятти. Аэропорт Саратова ежедневно принимает самолеты из Москвы и Нальчика. Автобусное сообщение связывает Саратов с Белгородом, Воронежем, Казанью, Пензой и другими городами.
2: Исторический телеграф. Существует несколько гипотез о названии Саратова.

0: Но общепринятой на данный момент нет. В недавнем прошлом считалось, что Саратов получил свое название по названию Сокловой горы, по-татарски Сары-Тау, Желтая гора. Однако ныне эта гипотеза отвергнута, поскольку Соколовая гора никогда не была желтой, и на ней всегда рос лес. Другая гипотеза гласит, что название города произошло от Сар-Атав, низменный остров, или Сарык-Атов, ястребиный остров. 12 апреля 1961 года в 30 километрах от Саратова приземлился первый космонавт Юрий Гагарин. Место, где это произошло, люди назвали Гагаринским полем. В 1965 году на месте приземления первого космонавта был установлен 27-метровый обелиск. Саратов – родина первого цирка. Первого в смысле не шатра Шапито, а капитального здания. Также в городе появились первые после столичных в царской России университет и консерватория.
1: Как красиво! В Саратове множество интересных архитектурных объектов и памятников. Храм «Утоли моя печали», здание консерватории, памятник саратовской гармошке. Приятно радует Саратов обилием парков и садов, а также прекрасным ботаническим садом. С познавательным туризмом здесь тоже все в порядке. Планетарий, музей стекла, дома-музей Радищева, Чернышевского и Борисова-Мусатова. Недаром Саратов долгое время был неофициальной столицей Поволжья. А неофициальной столицей Сибири считают город Новосибирск, но о нем в другой раз. Там, на неведомых дорожках. Stand by all systems. Радио «Комета».
2: «Комета».
1: 92,6.

0: Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977

0: 580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: устройств.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
4: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф.

0: качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Автомобильный.ру». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
0: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 10:00.
0: Радио Комета.
2: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
3: Радио слушаю.
2: Что вы там слушаете, Сидоров?
3: Утреннее шоу на Комете теперь в 7 утра.
2: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
3: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
2: С кем ты разговариваешь?

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Столица Чеховского района, 11 часов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.

Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это...

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Как же плохо знать.

встречаемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно светимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но уникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами шапки.

0: Мета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Долвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-5570 или на сайте www.dolvisyarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Примета.
1: В любимом городе полдень.
0: Радио Комета 92,6

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. «Комета». Рабочий полдень.
1: Всем доброго солнечного воскресенья. Программа «Рабочий полдень» с Игорем начинает свою работу. Сегодня прям, ну, жара. Ну, что говорит, лето. В студии тоже как-то жарковато. Я поэтому решил при помощи Жанны Агузаровой ментально так сбавить температуру. Композиция «Снег идет» прямо сейчас. Далее реклама, после чего «Рабочий полдень» со мной будет до 14.00. Присылать ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Если у кого-то есть пожелание на свою любимую песню, то немедленно можно берите телефончик, звоните, пишите путем смс и макса. Сегодня доступны, так сказать, сообщения для меня, поэтому я жду ваших заявок, приветов, пожеланий до 14.00. Меня зовут Игорь, и я с вами сегодня в это время в «Рабочий полдень». Всем приятного аппетита, кто сейчас за обеденным столом. С музыкой как-то повеселее. Жанна Агузарова.
0: «Рабочий полдень»

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru.
3: opt-akv.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. 12 часов 22 минуты. И между тем я тут почитал немножко новости. Ну, что могу сказать? Дети наши прогрессируют. Ну, учитывая, так сказать, что сегодня жизнь такая у нас быстро, все быстро. Мы стараемся сделать все один, так сказать, одним кликом три дела сразу, учитывая, что появились вот эти маркетплейсы, которые заменяют наши походы по магазинам, да, и вот пишут о том, что московский суд обязал маркетплейс вернуть женщине 139 тысяч рублей за 102 товар, который случайно заказал, знаете кто? Полуторагодовала ее дочь. Ну и дочка. Она такая умная, надо же, 102 товара. Значит, мать сразу попыталась покупку как-то вернуть, получила отказ, потому что, мол, типа товар передали на сборку. Вот. Ну, а после того, как все, как говорится, они подготовили, деньги списали, и клиент установил отрицательный баланс в личном, так сказать, в кабинете у клиентки. Суд признал, конечно же, отказ в отмене товара незаконным, поскольку до доставки в пункт выдачи покупатель вправе отказаться от покупки. Суд подчеркнул, что истица действовала оперативно, а подавец нарушил закон о защите прав потребителей. С маркетплейсов взыскали не только стоимость товара, но и компенсацию морального вреда, штраф, а также нотариальные расходы. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Но могу сказать, вот дети, вот как она установила 102 товара, это же вообще, ну что же она там заказывала, интересно. Тему детей продолжат у нас Робби Вильямс и Кайли Минок с композицией «Детки». Дальше, если у вас есть пожелания, приветы и какие-то личные просьбы для того, чтобы какую-нибудь песню свою поставить, пожалуйста, милости просим. Макс, СМС для вас доступны. Всем приятного аппетита. Кто за обеденным столом, сейчас так приятно на природе, с музыкой, со вкусной едой, с обедом. Ну, может быть, у кого-то только завтрак, кто-то там высыпается. Поэтому Кайли Минок, Робби Вильямс сейчас вас немножко встряхнут.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меж тем, что я хочу сказать. Сегодня у нас день ресторатора. День ресторатора сегодня. Вот, поэтому я всегда думал, что это такое, да, вот когда-то. А теперь понимаю, что это люди, которые связаны с кулинарным искусством. Занимаются они ресторанами, кафешками. И, в общем, специалисты в данной сфере получили известность уже. И, естественно, этот праздник, так сказать, сделали профессиональным, да. И, в общем, я не знаю, любите ли вы ходить в рестораны часто или как вообще. И, может быть, кто-то больше любит предпочитать какие-нибудь уютные кафе ресторану. Вот, тем не менее, я поздравляю всех, кто связан с кулинарией, и всем приятного аппетита, кто сегодня, так сказать, за обеденным столом. Между тем, у меня заявка от Юлии Кашниковой, которая пишет: «Добрый день, меня зовут Юлия, я слушаю вас с превеликим удовольствием, спасибо за ваш труд, и вам, Юль, спасибо, что слушаете. Хочу передать привет моей маме Гале, она сейчас красит кашпо на даче». О, под музыку классно, да? «Поставьте, пожалуйста, песню Лазарева Сергея, если бы я мог что-то изменить». Ставлю композицию буквально вот сейчас сразу после ресторана с Вячеславом Добрыниным. Вот, и вам там приятного аппетита на даче, хорошо отдыхать. И вот Зульфия написала то же самое. Вот я сейчас буквально озвучу скоро, поэтому, чтобы время не терять, Добрынин и Сергей Лазарев для мамы Гали прямо сейчас.
0: Рабочий полдень на комете.
3: Уже поздно, садитесь

Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень

0: Павильон И, 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Stand by all systems.
3: Радио «Комета».
4: «Комета».
3: 92,6 FM. Рабочий полдень.
5: Между тем, рабочий полдень плавно переходит во второй час. У меня есть комментарий от Зульфии по поводу маркетплейсов. Гольфрап, и я перехожу в следующий час. 8-916-244-2.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. «Комета».

0: Радио Комета. Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно перешел во второй час. Я перехожу снова к заявкам. Зульфия пишет: «Привет, Игорь. Услышала новость в эфире про то, как дети заказали товар на 102 тысячи. Вот у меня ставят пароли, как от сейфа на телефоне, особенно на маркетплейсе. Пин-код, который я не говорю даже коту. Рекомендую не оставлять телефон разблокированным, даже когда пошли за чаем. Поставьте, пожалуйста, песню про малыша в исполнении Джанага «Малыш», да, будет. Но что могу сказать? Ну да, телефон — это такая штука. Тут действительно уже раньше, если мы коды как-то не вводили, то сейчас, да, сейчас уже вводишь коды, и кто там в этот телефон может залезть, я даже не знаю. Даже случайно пробегающий код на какую-нибудь кнопку нажмет там что-нибудь. Ну, я не знаю, он всяко бывает у нас. Вот лежит и все. Вот я тут буквально, вот даже на клавиатуре, вот, казалось бы, что-то подвинул, бац, клацнул чуть-чуть, и у меня что-то заиграло. Кнопки — это вообще просто как пушинки. Только нажмешь, и может такое произойти, что сам не ждал. Спасибо, да, за совет. Это дельно, да, это все правильно. Ну что, Зульфия, Джанагу «Малыш», дальше группа «Миражи», точнее «Восток», песня «Миражи». В общем, будьте внимательны и действительно не оставляйте телефон, просто вот так вот где-нибудь его ложите, так, чтобы его никто не видел, и все, и пользуйтесь только сами по возможности своими телефончиками, никому их просто так не давайте. Все. Теперь Джанага и группа «Восток» прямо сейчас. Если у вас кого-то есть желание прислать любимую песню, присылайте.

0: 8-916-244-00-44. Я в радиокалендарь загляну, может, там что-нибудь интересное есть. Посмотрю. Вчера вроде такой день насыщенный был в музыкальном голосе. Мы там много чего интересного осветили. И про джинсы, и про утюги, и про все на свете. Все. Музыка для вас, дорогие радиослушатели.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. 13.23 практически на часах. И я сегодня с вами до 14.00. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. И у меня вот заявка на Владимира Кузьмина. Ну вот я пытаюсь сейчас его как-то добыть здесь. Как раз от Владимира тоже, да. Ну вот, говорит, поставьте любую песню. Ну давайте вот, давайте «Когда меня ты позовешь». Попробуем завести эту композицию. Владимир Кузьмин прямо сейчас в программе «Рабочий полдень». Если у кого-то есть пожелания, приветы или какие-то замечания, присылайте, я с большим удовольствием все это от вас приму. Макс, смс-ка доступна, можно позвонить в прямой эфир, телефон вот прямо возле меня лежит, я его не отпускаю. Ну а я пока в радиокалендаре уже там одну новость увидел и попозже вам расскажу. Я там немножко в этой новости, можно сказать, чуть-чуть участвовал, но это было, правда, давно.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на Кадете.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Меж тем я обращаюсь к нашему радиокулинарию и скажу, что 7 июня 1946 года в Великобритании началось, точнее возобновилось телевидение, британского телевидения, и передачи тогда принимали 12 тысяч телезрителей. Но я хочу сказать, что Советский Союз никогда не отставал. Никогда не отставал от Запада, потому что регулярное вещание в Советском Союзе началось также давно, давно, 1 октября 1931 года. И в октябре тогда в «Известия» газета сообщила о начале передач движущихся изображений. И вот тогда передачи проводились тогда из студии при Московском радиоузле, который был на улице Никольская. Вот ныне Никольская, да? Вот, два раза в неделю по 30-40 минут. Ну, вот в Великобритании примерно то же самое вот началось, да? Что хочу сказать, что я был в Англии, когда в 2003 году, да, у меня получилось так, что у меня приятель, с которым мы когда-то работали, у него зять, то есть

0: жены, да, ой, братовой сестры, работал на телевидении. В общем, я сказал, что Игорь, вот мой тезка, я хочу посмотреть, вот будучи в Лондоне, и не воспользоваться такой, так сказать, возможностью, тем более оттуда, соответственно, с этой телестанции велись международные хит-парады, которые мы смотрели тогда в выходные по тарелочке, и не попасть туда, в святая святых, я просто подсел на ему, буквально к нему на уши, и все-таки мы как-то сумели договориться, он его уговорил, мы сделали такую экскурсию, пришли туда, соответственно, как-то в четверг вечером, и началось наше путешествие по вот этим коридорам телевизионным, да, я говорю, ведите меня именно туда, где именно снимают вот это музыкальные передачи, потому что мне интересно именно вот это. В общем, посмотреть буквально там все, буквально все. Единственное, что мне сказали, держи рот под замком, не говори, чтобы, как говорится, не выдать себя то, что мы здесь не работаем. Вот поэтому мы действительно ходили, смотрели, и я в этот павильон зашел, где готовилась вот эта передача Tops of the Pops. Это было очень интересно, да. И фотографии тоже не разрешили делать. Но я сказал, что не уйду без фотографии по-любому, иначе никто не поверит, что я там был. Вот, поэтому сделали пару фотографий по-тихому, да. Вот, и единственное, собирали, да, вот эту студию. Я посмотрел, зал небольшой, но телевидение делает такие вещи, что вроде кажется маленькое помещение, а оно такое грандиозное, что там вроде как и очень-очень-очень-очень много народу вмещается. Вот, и тем не менее, я ушел довольным. Мы сходили в столовую, покушали. Народ там работает разный, разных национальностей, кухня тоже разная, поэтому выбирали кухню любую. Даже из русской кухни тоже что-то было, во всяком случае. Ну, что касается передачи Tops of the Pops, которая транслировалась, она была закрыта, по-моему, в 2006 году, да, к сожалению. Я хотел бы, чтобы она вновь возобновилась, и вновь люди могли знакомиться с лучшими из лучших, кто сегодня прогрессирует на мировой эстраде. Кусочек заставки Tops of the Pops я сюда поставил, да, и группу KLF, которая тогда в 90-х годах буквально порвала все мировые планетарные хит-парады и была очень-очень популярна и известна, я ставлю. «Три утра», раннего утра, композиция называется KLF, и если у вас у кого-то есть желание прислать свою заявку, поздравление, пожелание, телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Присылайте.
1: Рабочий полдень

0: Мета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный

0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. ОПТ-АКБ.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
0: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
0: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
0: Телефон 8-966-328-05-25.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: чего никому не скажу.
1: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
2: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. На сегодня у меня, пожалуй, все. Сегодня прекрасное воскресенье, 7 июня. Вот. И я что хочу сказать. Встретимся завтра, как обычно, в программе «Рабочий полдень» после выпуска новостей в 12.10, да? И, наверное, из последних новостей. 7 июня 1965 года корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон по цене, ну, почти $1000. CV-2000. Ну, в общем, до этого были, конечно, видеомагнитофоны, но они были не такие портативные, да? Потом, естественно, появились магнитофоны, которые пришли к нам в дом. Я не знаю, пользуетесь ли вы. Я с большим удовольствием смотрю дома музыкальное видео, потому что, учитывая, что сейчас музыкальный MTV канал как таковой практически прекратил свое существование, но могу сказать еще наперед о том, что 30 июня французское музыкальное телевидение ждет черный день, потому что канал Plus, владеющий вот большой медиа, так сказать, канальной системой во Франции, закрывает международный канал M7. Но я думаю, что мы к этому еще вопросу вернемся. Я не знаю, как артисты не возмущаются, но некоторые мои артисты очень удивлены, что такое происходит.

таковую. Вот лично для меня искусственный интеллект — это раздутая такая вещь. Я думаю, это просто расширенная большая поисковая система, которая помогает, можно сказать, людям, да. Но тем не менее, компьютер компьютером, но голова должна работать, соображать и творить вещи, которые никакая машина не сделает, как человек. Композиция Living on the Video группы TransX, пожалуй, закончит наш эфир. Всем до свидания. С вами был Игорь. Хороших выходных. И встретимся завтра в программе «Рабочий полдень». Что-нибудь вам интересненькое я вам всегда расскажу. Все, всем пока. Доброго здравия.

0: Чеховского района, 14 часов ровно.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
3: Радио «Комета» 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей

0: и их родителей, доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Мастер, павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Валерию Сюткину всегда удавалось создавать легкие и безмятежные композиции, от которых веет теплом. На протяжении 5 лет Валерий Сюткин был лицом и голосом группы «Браво». Музыканты жили рок-н-роллом, сочетавшим в себе основные жанровые черты своего американского прародителя с хорошей и мелодичной советской песней. Большинство творений группы становилось хитами, и началась она с песни «7000 над землей». Валерий Сюткин начал писать песню в 1994 году. Тогда он был солистом группы «Браво», для коллектива сочинял тексты, музыку создавал Евгений Хафтан. И вот однажды муза подарила Валерию вдохновение, и в его голове зазвучала мелодия к будущей песне. К работе над текстом этой композиции Сюткин привлек своего старого приятеля, поэта Сергея Патрушева. Текст долго не давался, но, тем не менее, после долгой истории компромиссов, текст был утвержден. Песня «7000 над землей» вошла в сольный альбом Сюткина. Вокал был записан с одного дубля буквально за 3 минуты. Звукорежиссер заверил Сюткина, что с первого раза получается лучше всего. И, по всей видимости, он не ошибся. Песня зазвучала изо всех радиоприемников страны. В 95 году «7000 над землей» была удостоена звания «Лучшая песня года». А затем Валерий получил и премию «Звезда» из рук Аллы Борисовны Пугачевой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-7.

0: городе и районе 15 часов.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
3: «Комета». 92,6 FM.

черная, да, сестра моя, свеча черная.

Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды с

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
3: «Комета».
0: 92,6.

Комета. Комета.

0: земле Лопасненской, 16:00.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «ОПТ-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92,6 FM.

0: 92.6 FM.
1: Штирлиц идет по нашему коридору.
2: А куда он идет?
0: В эфире рубрика «Каждый решает сам». День и вся жизнь состоит из поступков. Умных и глупых, спонтанных и обдуманных, коварных и благородных. Об этом наша рубрика.
3: Как говорят в Одессе, вы хочете песен, их есть у меня. И первый музыкант и певец, который вспоминается при этом, разумеется, Леонид Утесов. Настоящая фамилия легендарного во всех отношениях артиста театра, кино и эстрады Вайсбейн. Любовь к музыке появилась у Леди, так с детства его называли родственники и друзья. В возрасте 3 лет он заслушивался игрой соседа по лестничной площадке. Учился в Одессе в коммерческом училище, откуда был отчислен за плохую успеваемость и низкую дисциплину. После непродолжительной работы в бродячем цирке в качестве гимнаста, он вернулся в Одессу, где научился играть на скрипке. В 17 году занял первое место на конкурсе куплетистов в Гомеле и в том же году организовал в Москве небольшой оркестр, с которым выступал в саду Эрмитаж. Утесов обрел популярность сразу. Его очень хорошо принимали, особенно в Одессе. Большим поклонником таланта молодого артиста, говорят, был сам знаменитый король преступного мира Миша Япончик.
4: Есть у нас сомнение, что ты мил человек, стукачок.
3: Утесов – это пример глобального гениальнейшего обмана человеком жестокого режима власти. Суть вот в чем. Он сумел организовать собственный джаз-оркестр, который называл «Тиа-джаз», но главным было то, что коллективу удавалось играть джаз в советской России, которая к музыкальным направлениям, подобным этому, относилась, мягко говоря, настороженно. Всенародную известность и любовь Утесову и его оркестру принесли веселые ребята. Несмотря на, в общем-то, положительное отношение к творчеству Утесова, Сталин не баловал его наградами. За кино Утесову вручили фотоаппарат, в то время как Любовь Орлова получила звание заслуженной артистки. Утесов исполнил около 700 песен за свою карьеру, но ни в одной из них ведущий певец сталинской эпохи не употребил слово «Сталин». Во время войны Леонид Утесов много ездил с концертами на фронт, не раз попадал под бомбежки и обстрелы, но продолжал выступать перед бойцами.
5: «Гориллы сегодня есть, завтра их нет, а мы будем всегда». Мастеровые, потому что...
3: Как и у любого популярного артиста, а тем более у такого горячего, у Леонида была масса поклонниц. Но еще на заре его артистической деятельности одна из них повесилась, услышав, что артист при выполнении циркового номера упал с высоты и разбился. К счастью, Утесов остался жив. Кроме того, он регулярно заводил романы с партнершами по спектаклям. В 1914 году женился на молодой актрисе Елене Голдиной. Вскоре у них родилась дочь Эдита. В таком составе их семья просуществовала 48 лет. Интересно и то, что музыкальные критики часто обвиняют Утесова в отсутствии певческого голоса. Леонид Осипович неизменно отвечал: «Пусть так, я пою не голосом, я пою сердцем». Очень.

0: или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Радио. Радио. Комета. 92,5.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Песня «Сойти с ума» стала одной из первых композиций группы «Рефлекс». Слова к будущему хиту написала сама солистка коллектива Ирина Нельсон. Текст к песне по достоинству оценил супруг Ирины Вячеслав Тюрин, который впоследствии наложил его на музыку. Но долгое время композиция лежала в столе. На это были весомые

Причины. У нас не было денег заплатить за квартиру, у нас было очень печальное финансовое состояние. Мы писали песни для многих артистов и продавали их, вспоминает Ирина. Но обстоятельства складывались таким образом, что ни у одного артиста, который бы хотел исполнить песню «Сойти с ума», не получалось довести ее до идеального звучания. И тогда Ирина Нельсон и Вячеслав Тюрин приняли судьбоносное в жизни коллектива решение записать трек самим. После выхода песни на нее обрушилась бешеная популярность. Это произошло в 2003 году, когда группа «Рефлекс» только делала первые шаги на большой сцене. В какой-то степени композиция «Сойти с ума» стала для группы направляющей в их творчестве. После того, как солистки Ирина Нельсон и Алена Тарганова исполнили эту песню и увидели реакцию публики, они пришли к выводу, что лирические любовные баллады — это именно их стезя. Популярность песни «Сойти с ума» с годами вышла далеко за пределы России. Солистки «Рефлекс» перепевали ее на многих языках, делали разные аранжировки, чтобы придать хиту новое звучание.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. Поехали!

0: Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество. Проверенное время.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Коне напейся пьян.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Калвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.calvisjarvi.ru.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
6: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Старой Лопасни, 20:00.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь? Радио Комета.

смерть холодна и черна, из моряцкого страшного сна над моей головою плывет, и чего-то все ждет, и все ждет. Подожди,

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строй Мастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: примета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92 и

0: улицах города и района 21 час.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
3: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета 92.6.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92,6

0: полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
1: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
0: Ну, я пошел?
2: Да, идите. Stand by
3: all systems. Радио «Комета».
4: «Комета».
3: 92,6.

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Stand by all systems. Радио «Комета».
2: «Комета».
1: 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции,

0: Вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM. А все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение –

0: радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Это реклама.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
3: Тебе все говорили, не делай этого. Что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. В Чехове полночь.

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16.

стою двумя ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет, это страшная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как

Никакой бусты в моей трубке не осталось. Табака мы все бредем шестые сутки в окружении врага, и дымом шли мои дороги. И оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

0: Радио «Комета».
1: Не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдет.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио Комета 92,6.